0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG. Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар мырзалар, адустар, барыңыздар утмандан қалайлы. Таңғы лайф Авторадио қайрадан микрофонда Асхат менен Диана келіп қалдық. Қандайсыңар?
2: Всем доброе утро, на часах раннее утро, точнее говоря, 7.07 уже. Но это значит, что пришло время просыпаться, улыбаться новому дню и настраиваться на хорошую волну. С вами утренний лайф, Асхат и Диана. Как всегда, тут как тут, чтобы вас сегодня подбодрить и подарить классные эмоции.
1: И гузин, жумушу, қандай жақсы жумуш, а?
2: Ой, таңа тұрғану сәлі олбасы, бары сонында.
1: Ерте тұрғану сәлі олбасы дейсің бе? А бірақ мұл ұшыл ерте тұрып, біздің оғармандар бөлінен болатқа жанағымдай. Адамдар күнімдік баяғы проблемаларға, күнімдік қиыншылықтарға аралаш әлік кезді, көз бірінші жолып қалат кеміз қой, елдермен ұшырашу амандаш қалат кеміз.
2: Ошондой да болуп калат.
1: Ошол үчүн достор, сиздер тараптан маанай кандай, эмне жаңылыктар болуп атат, келиңиздер таң эрте эле мындай бир өз ара баарлашууну, учурашууну, ал жай сурашууну баштай береличи.
2: Андай эмесе баштайбыз. Также помимо этого еще и будут лучшие новости, актуальные новости, да, прогноз погоды, лучшие музыкальные хиты. Далее мы с вами поиграем. Подарочки для вас также подготовили. Не переживайте, будет еще и гороскоп. В скором времени будет бизнес-гороскоп, да, все верно?
1: Да.
2: И еще и ждите от Асхата автомонитор, друзья. В общем, в целом, 3 часа проведем с вами максимально продуктивно, максимально полезно и весело.
1: Аварай деп айтып қалдың, аварайын барыз іле оғалычы, құнд қойып. Негедір башқача сұрт?
2: Ветрено, тебе скажу. Открыла прогноз погоды, там было немного облачно. И даже сказали, вечером, возможно, пойдет дождь. Так что, ну, не знаю. На 100% тебе гарантии не даю. Но будьте готовы, что вечером, возможно, будет дождик.
1: Мынау ушундай керектүү маалыматтардын баарын дароо-дароо кыска нуска айтып турган адам жаныңда бар. Кандай сонун, э? Рахмат Диана. Биз болсо кадамыбызды алдыңызды уланталы, ойгонуңуздар, туруңуздар. Бул таңкы лайф, биздин катарга кошулуңуздар.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что на улице прекрасная погода, друзья. Так свежо, знаете, так немножко ветрено, особенно после вчерашней жары самое то, я думаю.
2: О, негізі жай, жаздағы, жайдағы, мындай өзінің дорын өз-өз уағында сүріп атқан сияқты, э?
1: Ну, вчера было, ну, чересчур жарко, мне было тяжело, я вам скажу.
2: Ал деген жайдың репетициясы болды да.
1: А, даже так, что ли?
2: Шындай ле қаулау қойшы керек болды. Әлеме, мына ошол сонун абырайын коштогон майрамдык календарда кандай майрамдар бар десеңиз, сиз менен биздин жашообуздун эң ажырагыс бир бөлүгү болгон сонун күндөр экен. Мисалы, бүгүн суунун күнү экен.
1: Ой, ну, очень даже значимый день, я думаю.
2: Адам өзү суудан турат, туурабы? Канча пайызыбыз, жер бети канча пайыз суудан турат? Айтор, бекеринен элибиз, суу адам өмүрү, өмүр булагы деп айтпаса керек да.
1: Бир күн эле суу ичпей кой көрөлчү, андай болуп калат экен. Ошо, особенно в такой жаркий день.
2: Бир күндө айтасың да, бир 2 саат, 3 саат ичпей койсоң эмне болуп кетесиң да? Ошон үчүн сууга аяр мамиле кылалы. Үнөмдөйлүү дагы эмне деп айтат? Эмне деп айтыш керек дагы?
1: Жуунуп туралы.
2: Үнөмдөйлүү десе жуунуп туралы деген жакшы болду, э? Айтор ушундай, бүгүн суунун күнү экен, достор, билип алыңыздар.
1: Также сегодня день здорового питания. Напоминает о том, что забота о себе начинается с простых вещей. Это, например, вот как уже Аскат сказал, что обязательно нужно в достаточном количестве пить воду. И нужно правильно питаться, друзья, для того, чтобы мы в будущем чувствовали себя на все 100. Это не повод срочно отказываться там, от любимых вкусняшек. Да? Хороший шанс добавить в рацион немного больше овощей, фруктов и конечно же, полезных привычек. И, как сейчас можно модно говорить, не забываем про клетчатку еще.
2: Ошондо сууну дагы убагында ичүү, туура ичүү, дагы өзүнчө бир туура тамактанууга кирет экен, да?
1: Обязательно, конечно. Это основа всех основ.
2: Ошондой. Эми достор, байкелерди майрам менен куттуктайлы. Эмне болгон байкелер дейсиң бе?
1: Кандай экен?
2: Жанагы башы жылтыраган, жылтырак байкелер бар го.
1: Тазбаштуу байкелер бе?
2: Тазбаштардын күнү экен бүгүн.
1: Ой, ну классно, здорово.
2: Чачмеден чёрный, чтобы байкелерим бизге айтып койсо, биз мындай алдын алат белектейм да.
1: Ты когда-нибудь был в этой жизни лысым? Ну, не считая младенчества.
2: Ооба, карантин болду эле го бизде. Ошондо инстаграмда карантинде эмне кылабыз, жок дегенде чачыбызды алып, башыбызды эс алдыралы деген бир флешмоб сыяктуу бир нерсе жүрүп, ошого катышып чачымды кыргам мен.
1: А, да? И как? Легче стало?
2: Азыр сүрөтүн көргөзүң го, бирок жанында болсо...
1: Нет, ну какие ощущения-то были? Большая разница?
2: Ооба, кадимкидей, шамалдап, желдеп, шамалды сезип калат экенсиң да.
1: А, да, шамалды ушунда башың менен сезип калат турбайсың.
2: Башың менен шамал сезип калат деген ошол болот экен да. Бирок мен ойлойм, кээде мындай бир чоң адамдар деле, дээрлик бардык эле адамдар бир жылда бир иш кылып бир белгилүү бир убактарда чачын алып турса дагы жакшы болобу дейм да.
1: А, да? Почему?
2: Айтпайм, ошо желдеп каласың, башың демалып калат дегендей.
1: Ну, это тогда наверное касается мужчин, да?
2: Жок, өзгөчө айымдар деле, айымдар деген башына деген ар кайсы красканы сүйкөй берет го.
1: Ты знаешь, сколько мы отращиваем эти волосы?
2: Это батылесет да кайра.
1: Вот именно, что не батыле.
2: А успею?
1: Нет, ну, нужно будет долго ждать, конечно, да, это целый труд. Ну, ладно, еще я, да, я-то могу там подождать, волосы у меня так нормально растут. Есть те, которые вот годами их отращивают, так что это тебе не халям-балям, это большой труд.
2: Баягы ар кайсы красканы сүйкөй берип баштары демалбай кеттиби деген ой да.
1: Ты думаешь о нас, да? Заботишься, да? Ну, все хорошо.
2: Сверху баштарды ойлоп атам го.
1: Также сегодня день запуска бумажных змеев и самолетиков. Друзья, вот такой вот немного веселый, красочный праздник после 1 июня, да, сразу. Как раз, кстати, этот праздник возвращает нас в детство, я хочу вам сказать. Сегодня можно отвлечься от забот, взять лист бумаги, сложить самолетик. Кстати, ты помнишь, да, как складывается самолетик?
2: Классикалык түрүн билем, а бирок кээ бир адамдар укмуш жазайт го, мындай бир башкача кылыпчы, ошол нерселерди билбейм.
1: Ракета жазайч эткен.
2: Кээ бир адамдар жок укмуш жазайт бир нерселерди, а мен жана классикалык түрүн билем жазайм.
1: Ну, это, наверное, любитель оригами, да? Так вот, сегодня тот самый день, когда можно вспомнить детство.
2: Мына ушундай достор, алеми сиздин маанайды ушундай керектүү маалыматтар менен ностальгия тартуулаган майрамдардан сырткары алдыда биздин оюндар, биздин белектер дагы сизди кубантты деп толук ишенебиз. Эмне кылыш керек? Болгону ойгонуп туруп биздин катарга кошулуш керек.
1: Албетте, андемесе алдыны көздөй жалабыз.
0: Утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Орто-Токойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонений от утвержденного графика. Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садыр Жапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тындык». А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат. Балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, а в Нарыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей. Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, первый час нашего утреннего путешествия, да, пролетел незаметно. Впереди еще больше музыки, интересных историй, конечно же, хорошего настроения. На часах 8.06. С вами Асхат и Диана. Всем еще раз доброе утро.
2: Барыңыздар, утмантан қалайлы. Ишин баштап, ойгону, билбеймін, ертең менен бир сөзсіз адам жасай тұрған бір іштер болады ғой. Ошол іштердің барлық дерлік көп бітіп қалды болыш керек. Азыр адамдар жайбарақат өзінің жұмыс орнында кадимки иш күнүн баштап калды болуш керек да деп ишенип атабыз. Бул деген муну кимдер кылат? Муну эрте тургандар кылат. Эрте тургандардын катарында сиз болсоңуз азаматсыз.
1: Все верно. Начинаем второй час нашего утреннего эфира, друзья. И готова пообещать, что будет еще ярче, еще позитивнее, еще познавательнее, да? В скором времени мы с вами обязательно поиграем в игру под названием «Нейрофакты». Для этого вам нужно сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. При помощи этого номера у вас есть шансы получить подарочки, да, подарочки у нас очень даже полезные.
2: Бүгүнкү таңда Диана көз белектердин тизмесин карап алып, бир чети таң калып атабыз, экинчи чети суктанып атабыз. Ушундай баалуу белектер угармандарыбызга кетип атканы кандай сонун деп. Эми ал белектердин турушу доллар-доллар менен кетет экен го.
1: Ошондой да болуп калат, ооба, туура айтасың. Из этого обязательно делайте радиоприемники погромче, никуда не отходите, потому что впереди будет еще интереснее.
2: Кананда, биздин катарга кошулгандардан кимдер бар экен? Кутман таң деп учурашкан угарманыбыз бар экен. Авторадио салам деген экен. Жалпы Кыргызстанга менден салам айтып коолачу. Мен ишимди баштадым дептир. Такси кызматында иштейт экен. Ойем, таксистер 24 саат иштейсиңер го?
1: Такси кызматында иштейм деп жазыптырбы, э? Сонун. Анда мындай таксистердин иши аябай деле жеңил деле эмес, э? Я думаю, одна из нервных работ, как по мне. 24/7 ты на дороге.
2: Адамдын жүргүнчүлөрдүн ар бириндей эркелигин көтөрүшөт. Ар кандай адамдар болот го эми. Ушундай адамдар болот экен. Элестет, мисалы үчүн такси чакырдыбы, келип анан жолдун аркы бетине токтосо, жок, берки бетине өтүп, подъездин алдына келип токтоду деген адамдар болот экен да.
1: А балким чоң баштыктары бар, оор. Ошондой учурда кечиримдүү, э, ал эми эчтекеси жок болуп эле жөө жүрүп эле өзү бош туруп эле анан кийин сагызын чайнап алып, э.
2: Сен таксисиң, сен мага келишиң керек деген бир аз түшүнүксүз болуп калат да. Билбейм, такси кызматы менен көп жүргөн жокпуз го, бирок кээде кээде отуруп калганда ошо таксистердин арманын угуп анан силер деле жер калып атпапсыңар деп коем да.
1: Эле берши байкуштар сага.
2: Айтып беришет го, андай болуп, мындай болуп депчи.
1: Ну и такое бывает, да. Кстати, еще сообщение есть. Доброе утро, как ваше настроение? Пишет Мана Энгаргандай. Сонун будет. Сонун да? Мықты да?
2: Сонун да, сонун да. Сонун билектер сіздерге берелі деп даярдан тұрпайыз ба. Кананда, достор, дал ушыл эмоцияларға, дал ушыл билектерге болуңыз, сіз дағы даяр болуңыз. Біздің WhatsApp номер 0709-118-118.
1: Да, все верно. Кстати, еще пламенный привет всем тем, кто слушает нас онлайн через наши прекрасные, удобные сайты, да, Авторадио Киджи и Азия ФМ Киджи.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся

0: Нейрофакты.
1: Мы для вас подготовили очередную нашу игру, друзья, очередной наш подарок. Позвольте рассказать вам про наш подарок. Буквально вчера, да, у нас в гостях побывала прекрасная Оксана, рассказала более подробно про Олимпиаду по танцам. И вот именно туда мы сейчас как будто из наших слушателей подарим билеты.
2: Ал үшін неғылыш керек? Біз айтқан екі фактының қайсынсы тура, қайсынсы жалған екендер анықтап бір қойыш керек.
1: Да, все верно. 5, 6 и 7 июня в Бішкеке пройдет Олимпиада по танцам. Олимпиада пройдет в спортивном комплексе «Алгам». По адресу Симбаева 200/1 находится. Там вас ждут много классных репертуаров. Да? Обязательно будут судьи, которые будут это все оценивать. Будут детки от 3 лет и старше. В общем и в целом будет очень даже интересное мероприятие. Условия игры у нас очень даже простые. Для вас подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумки искусственного интеллекта. Угадываете, где реально существующий факт, отправляете к нам на WhatsApp номер 0709-118-118 и получаете билет на эту прекрасную Олимпиаду. Кстати, Олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики.
2: Ушло ойындын тапшырмасы сыяктуу эле, биз эки факт айтабыз го. Угармандарда бир экиге бөлүнөт го, мындай дайым чогуу болуп, дайым жазгандар бар. Анан дайым угат, бирок такыр жазбагандар бар го. Эгерде сиз мына ушулардын катарында болсоңуз, анда достор, келиңиздер, мындай бир аракет кылып көрбөйсүз. Бүгүн оюнга катышып көрүңүз. Балким жеңүүчү сиз болуп каласыз дагы. Мына ушул Олимпиадага чакыруу барган сиз утуп аласыз. Анда эмесе оюнду поштай берели?
1: Да, начинаем, слушаем внимательно.
0: Факт номер один.
1: Сегодня с вами поговорим про страны. И первый факт звучит таким образом. Самый первый... это не тот факт. Сейчас быстренько. Самая маленькая страна в мире – это Италия.
0: Факт номер два.
1: Самая большая страна в мире – это Россия. Друзья, где реально существующий факт? Пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. А буквально через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Орто-Токойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонения от утвержденного графика. Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садырджапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тындык». А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
0: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
3: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Агарып таң аткан кезде кайсы бир бактылуу угарманыбыз элден озуп, көпчүлүктөн бөлүнүп алдыга чыгып, бизди азыр жеңүүчү болоюн деп атат. Кандай сонун, э?
1: Ты знаешь, вот меня удивили многие наши слушатели, потому что многие ответили неверно. Они действительно думают, что Италия это самая маленькая страна. Друзья, нет, к сожалению, Ватикан самая маленькая страна. Но есть, к счастью, да, и среди наших слушателей, кто дал верный ответ, и абонентский номер заканчивается на 835. Мы тебя поздравляем, в скором времени именно ты отправишься на Олимпиаду по танцам.
0: Туура эмес жооп берсе дагы оюнга катышып убакыт бөлгөнүңүздөргө рахмат дейбизден башка айла жок да туурабы?
1: Обязательно, да. Зато теперь они будут знать.
0: Жай келип эл угармандарыбыздын көбүдө өзүн таштап койдубу дейм да. Мурда дегендей көбүрөөк туура жооп болуп дээрлик туура эмес жоопторго караганда туура жооптор көп болуп.
1: Да, кстати.
0: Ушундай болчу эле, а бүгүн болсо тескерисинче болуп калды. Эмнеге андай болуп калды? Эмне болду, достор? Жай башталып кеттиби?
1: Ну и такое бывает, ладно. С пониманием, да, отнесемся. А прямо сейчас очередная игра от нас.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: А биз силерди эс алдырбайбыз десең, э? Достор, дагы бир байгелүү оюн. Бул жерде чындай кунт коюп угуш керек дагы, анан котормочулукту кошуш керек. Ким канчалык деңгээлде орусча билет, азыр текшеребиз.
1: Да, всех переводчиков, всех тех, кто знает отлично русский и кыргызский языки, приглашаем присоединиться к нашей игре «Кручу, верчу, перевести хочу». Приготовили для вас подарочки от бренда «Кылым». «Кылым» — это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды «Ал-Аква». И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и другую освежающую продукцию. Друзьям, современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Эти вот главные принципы бренда «Кылым». «Кылым» – вкус качества, созданный в Кыргызстане.
0: «Кылым» сода маркасынын мына ушул көп түрдөгү суусундуктарын Кыргызстандын бардык дүкөндөрүнөн сурап алыңыздар дагы жайдын ысыгында чоңкоңуздарды кандырыңыздар. Биз Диана көз ичип көргөнбүз, өткөндө айтып бергенбиз, дегустация кылганбыз. Демек, ишенимдүү алып ичерсеңиздер болот.
1: Да, для вас подготовили 2 блока, да, 1 блок мохито, 2 блок дюшес, и как раз самое то для вот такой вот изнурительную жару, я думаю.
0: Дюшес чоңдор үчүн, мохито кичинекейлер үчүн, жаштар үчүн, да, мына ушундай суусундуктар да бөлүнүп калыптыр жашка карата десек, э. Кананда тапшырманы угалыбы?
1: Да, сейчас быстренько тоже объясню, да, возможно, есть те, кто не знает условия игры. Очень даже простые для вас подготовили отрывок популярной песни. Сегодня послушаем мы с вами Вику Дайнеко. И текст, конечно же, прозвучит на русском языке, вам необходимо перевести на кыргызский. И тот, кто более так креативно переведет на кыргызский язык, тому мы подарим эти 2 блока.
0: Анда месе тапшырманы кунткой пугалыс.
3: Мы прижиты друг к другу, январем и простудой, на двоих одним утром и просыпаны пудрой.
1: Текст, заметьте, на русском языке звучит очень даже необычно. Вот мне интересно, как наши слушатели на кыргызский переведут.
0: Мен ушул оюн башталганы бир нерсени түшүнүп калдым да. Мен орусча ырларды көбүнчөсүн түшүнбөй эле окуй бериптирмин мен.
1: Маанисин билбей элеби?
0: Маанисин, ушундай сөз бар беле, бул эмнени айткысы келген бул жерде деп ойлонуп калып атам го кадимкидей. Кандай эме достор, келиңиздер, маанисин кыргызча которулушун узата калыңыздар. WhatsApp номер 0709-118-118.
1: Мисалы, вот мы пришиты друг к другу деген кыргызча кандай болуп калат?
0: Биз бири-бирибизге жакынбыз, жакынбызбы ушундай да?
1: Тигилгенбиз болуп калат го, если дословно переводить.
0: Түзмө-түз которгондо ошо тигилген экен. Чапталган экен.
1: Друзья, мы пришиты друг к другу январем и простудой, на двоих одним утром и просыпанной пудрой. Вот этот вам текст нужно перевести на кыргызский язык. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. И буквально через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
2: Кручу, верчу, перевести.

0: автомонитор.
1: Ооба достор, жолдогу жагдайларга кулак салыңыздар. Угармандарыбыздын айтуусу боюнча жай келгенден баштап тыгындар бир аз азайып калды деген маалымат кече айтылды эле. Бирок ошого карабай айрым көчөлөрдө тыгындар бар экен. Ал кайсыл жак десеңиз, азыркы учурда Горький жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ушундай эле көрүнүш Медеров көчөсү менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. А сиз ушул учурда кайсыл жактасыз жана ал жерде жагдай кандай экен кабарлап койгонду унутпаңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, а на Рыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Кеттік-кеттік, достар, болғанда дағы еме Қырғызстанның ішінде ле жүрбет кеміз. Кеттік деп тұрып, Қытайға да кетіп қалашуыз мүмкін кен,
2: да? Да, все верно. Всем еще раз доброе утро. На часах уже 9:05. Это значит, что мы начинаем наш третий час. Третий час такой же насыщенный, такой же веселый и богат на классные события, да, потому что в скором времени у нас начнется игра «Автотур». Любимая, кстати, многих слушателей, да? И хочу рассказать вам про прекрасную академию. В эфире Авторадио игра вот «Автотур», как я уже сказала, да, совместно с ЭМС Академия, да. Если вы мечтаете учиться за границей, выучить иностранный язык и открыть для себя мир новых возможностей, то не упустите этот шанс. ЭМС Академия помогает студентам Кыргызстана поступать в университеты Европы, США и Азии, а также готовит к международным экзаменам IELTS, TOEFL и SAT. Хотите стать участником? Тогда пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Хочу играть.
1: Узатыңыздар қана, анан негізімдей білім қуалап, шу дүниені қыдырып, шетелдерде оқыған, ошол жақта жүрген адамдарға мен сұқтанам, ошолар менен мындай сыймықтанам да, азамат дейм да.
2: Қыздарыңды қай жерге алып бармақ елең?
1: Европа ғой дейм.
2: Қытайға ч?
1: Қытайға деле болады.
2: Болу.
1: Жақынырағы.
2: До конца недели, да, будем с вами играть в автотур, друзья, потому что в конце этой недели, а точнее в пятницу, да, кому-то из слушателей мы подарим скидочку на обучение в Китае. За рубежом, друзья, вот такая вот прекрасная возможность. За первое место мы подарим на скидочку $500, за второе место $400, а за третье место $300. Мне кажется, прекрасная возможность, да, отправить своего ребенка учиться за рубежом, а именно в Китай.
1: Ова, билимдүү адамдын жарыгы дайыма башкалардан айырмаланып турат. Ошон үчүн балдарды билим жаатында ушундай алдыңкы өлкөлөрдө окутканды ар бир атене қолға алсын, мүмкіншіліктер болсын. Егер біраз мүмкіншілік жетпей айтқан болса, біз мұны үшін деп арзандатулар менен жардам бергенге даярбыз ғой.
2: Да, обязательно. Будем ждать от вас волшебную фразу «Хочу играть, друзья», а более подробно условия игры, да, мы познакомим вас чуть позже, так что пишите, будем ждать.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Ортутокойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонений от утвержденного графика. Мощность Ортутокойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садырджапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тындык». А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Тур же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно, качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол». Партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Дал ушул ырда ырдалгандай өмүр өтөт, жаштык өтөт. Бардык нерсе мындай карап көрсөк өтөткөн, ал эми азыркы учурда жолдогу тыгындар өттүбү, кеттиби, жагдай кандай экенин азыр байкайбыз.
1: Автомонитор.
0: 9:43 менен достор, а көрсө тыгындар сиз биз каалагандай тарап кетпептир го. Анча-мынча борборосунун көчөлөрүндө тыгын бар экен достор. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Ахымбаев көчөсү менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ошондой эле шаарыбыздын чыгыш бөлүгүнө баш бага турган болсок, 7-апрель көчөсү менен Анкара көчөлөрүнүн кесилиш аймагы тыгын экен. Мына ушул райондордон, мына ушул көчөлөрдөн айданып өткөнгө аракет кылыңыз, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Высокольской области дожди, днем плюс 20, а на Рыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
11: Как же мне хорошо спалось!
12: Мелассон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Ортутокойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонения от утвержденного графика. Мощность Ортутокойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садыржапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тындык». Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральное отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева, 43Б.
10: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normparty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normparty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в «Мегасити» большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах «Мегасити» в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
13: «Оптика Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Ортутокойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонения от утвержденного графика. Мощность Ортутокойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садырджапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСМ можно подать через приложение «Тындык». Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
9: Информационный партнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Высокорской области дожди, днем плюс 20, а в Нарыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 3.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойц Фар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Орто-Токойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонения от утвержденного графика. Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садырджапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тындык». Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, а в Нарыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет.
13: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Тригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Тригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане до 1 сентября введен запрет на движение грузовиков массой свыше 18 тонн. Как сообщает Минтранс, ограничения будут действовать с 10 утра до 8 вечера при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Мера необходима для защиты дорожного покрытия от разрушения в жару. Ограничения не коснутся пассажирского транспорта, гуманитарной помощи, скоропортящихся продуктов, опасных грузов и дорожной спецтехники. Строительство Орто-Токойской ГЭС находится на завершающей стадии. Как сообщает Минэнерго, сейчас на объекте ведутся заключительные строительно-монтажные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируется до июля. Строителям поручено обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ и не допустить отклонений от утвержденного графика. Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Пособия Баларысы в Кыргызстане будут получать около 470 тысяч детей в Кыргызстане. Об этом сообщил замглавы Кабмина Улан Маматканов. Президент Садырджапаров подписал закон о новом ежемесячном пособии на всех детей от 3 лет. Выплаты начнутся с 1 июля и будут предоставляться каждому ребенку, независимо от уровня дохода семьи. Размер пособия составит 1200 сомов. Получать его будут детям, родившиеся после 31 июля 2023 года. Заявление на назначение ежемесячного пособия Бала-РСЭ можно подать через приложение «Тюндюк». Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
7: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: Яко? Да. Стильное? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivre Rocher Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivre Rocher. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 2 июня, во многих районах республики пасмурно, ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, а в Нарыне сегодня днем плюс 24 градуса. В столице сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода, дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Дернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Токомбаева, 43Б.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой,
4: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Аллы Токомбаева, 43Б.
7: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.кг».
8: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июля в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июля в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 0888 81.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.
4: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
13: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джарнама.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно, качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня. Юля в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Биринчи июнь. Балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтет. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлу жана қоз жаңы мейкіндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап жана көңілді әмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: АЗС

0: хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Мына ушундай жалгыз үндү калган жокпуз. Биз бияктан дуэт угатабыз. Керемет куулжуган аткаруу болду. Рахматыбызды айталы. Узата калыңыз. Гимир деп атат, ойлонууга 10 секунд дегендей.
1: Ооба, мен дагы ушул 10 секундун ичинде бир нерсени айтып коеюнчу
0: угармандарга. Дагы бир нерсе ойлоп табалган дейсиңби? Бүгүн активдүүсүң да.
1: Жок, мындай нерсени айтып коеюн да, бул кайсыл ырчынын ыры эмес, а гимирдап жатат. Мына ушул тууралуу бизге айтып беришиңиз керек.
0: Анан башында же айтпай калдым беле.
1: Эмнени? Бул нерсени жок айткан эмессиз. Анткен деген угармандарыбыз автор, автордан анын кайсыл ыр экенин жазып атышат. Ал эми азыр бизге гимырдады бул ырды азыркы учурда. Багыт бере кетели. Бир эле атты жазып жатышат. Бул жакта эки ырчы айым. Бир ырчы айым жолдошу экөө ушул чыгармачыл жаатта эмгектенишет. Өзгөчө ысым.
0: Эки курбу, э?
1: Эки курбу.
0: Жаш таланттар. Чындыгында биринен бири өтүп, үнүнүн керемети бар. Андыктан табасыздар деп ойлоп атам. Эми интернет блогторунда эми жакшы эле популярдуу ырчы айымдар, карындаштар дегендей.
1: Бул жакта бир жооп келиптир. Айдана дек аваз деп. Жок.
0: Концерттен авазын үнүшүндө чыгып калган.
1: Нурлан Насип Асилди. Жок, бизди такыр түшүнбөй жатышат окшойт угармандарыбыз. Бул ырды ырдагандар эки курбу. Бирөөсүн табышты, а бирөөсүн дагы табышкан экен.
0: Таптыбы?
1: Ооба.
0: Жеңүүчү бар демек.
1: Жеңүүчү бар экен.
0: Анда куттуктайлы кол чабуулар менен. Айта кал ким экен?
1: Акыркы сандары 0526 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Бирок баягы музыканын коштоосу жок, акапелла түрүндө ырдаганда угармандар бир аз табуу оорчулук туудурду окшойт.
1: Бул Толгунай Арзыкеева жана азыркы учурдун эң жакшы ырдаган ырчыларынын бири айым Салидинас. Ошол табышты. Толгунай айыма дегендер бар болчу, айтор
0: көп келди.
1: Варианттар көп, бирок ошол ушундай жоопту биз туура деп тандап алдык.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
11: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого?
7: Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: картах узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июня в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
4: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина!
7: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириас.
7: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
9: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
7: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
10: Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоу.kg».
7: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане вступили в силу новые требования к строительным проектам. Теперь при строительстве жилых домов, коммерческих, административных и производственных объектов застройщики обязаны предусматривать благоустройство прилегающей территории. В проект должны быть включены подъездные дороги, тротуары, парковки, наружное освещение, система отвода дождевой воды и озеленение. Также застройщики будут обязаны восстанавливать дороги, поврежденные строительной техникой, и минимизировать неудобства для жителей во время строительства. Без этих элементов проектная документация не сможет получить одобрение. Контролировать выполнение новых требований будут профильные государственные органы. В Кыргызстане увеличат цены на алкоголь. Кабмин утвердил новые жесткие ограничения на оборот вредных продуктов до 2040 года, которые будут введены в четвертом квартале этого года. Власти решили поднять минимальный возраст для покупки спиртного и сигарет до 21 года. Особое место в концепции занимает защита несовершеннолетних. Любая реклама продукции, способная повлиять на поведение детей и подростков, окажется под строгим контролем и ограничением. Для выпускников, которые не смогли сдать ОРТ в основное время, по уважительной причине с 9 по 17 июня открыта регистрация на поздний этап. Сам экзамен пройдет с 19 по 21 июня только в Бишкеке, в городе Ош. Для регистрации необходимо прийти в пункт приема и предъявить паспорт и свидетельство о рождении вместе со справкой из школы с фотографией, а также талон допуска. Если талон утерян, нужно написать заявление для получения дубликата. Результаты будут выданы после 1 июля в офисе ЦОМО в Бишкеке и городском отделе образования города Ош. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама. Узақ сейілді өдіңгейін мұғындарыңыз оруйы бол. Спорт мене машин.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 3 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, ночью плюс 4, в Нарыне днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра также дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью понизится до 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
4: Мама, это «Эль Азык»?
3: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Арт-деко – красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки – все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко – архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 23 часа.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
2: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
4: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
1: Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио».
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
6: Информационный партнер Авторадио.
7: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.